0: И в заключение мы вам предлагаем послушать запись караоке в стиле раска группы «Биландия и Ля Тигра», которая называется «Сегодня с нами снова наш замечательный спонсор Амурай». А теперь предлагаем вам блестящую группу из Педикуэсты как подарок независимой радиостанции «Ла Худенсия». Слушаем и пухнем!
1: Чувак, так клёво в Колумбии!